А украй бы спинти гуляешь, летаешь, не умлей на кума. Не умлей на кума. Можешь бахтом, а когда стоишь на кушу, а он на себя азади ухачу еще идет.